вы находитесь на волне 97.5 в Шумишале и 104.8 в Кральсаме. В эфире Русское радио. За микрофоном

Это не про героизм, а не про кино. Это про мысли, которые приходят ночью, когда между тобой и свободой колючка, бетон и время. Про выбор, который каждый делает внутри себя. Про шаги, которые нельзя сделать вслух, и про побег, который иногда начинается не ногами, а душой. Это история о том, как легко взорваться под откос и как трудно не дернуть стоп-кран, когда боль давит сильнее страха. Это не просто... Это состояние.

за седину твою, за слезы ночные и за боль в глазах. Я хотел как лучше, а вышло как всегда. Жизнь не прощает.

Черное небо смотрит в меня. Где же ты, смысл? Ответь хоть однажды. По черной

0: со мной. Вы слушали Русское радио. За микрофоном был Александр Кнак. Любите и будьте любимы.
1: Эта передача посвящалась в честь и в память Пауле Руслану Катиеву.